0: Если в люльке качает скрыть, если дороги в доме дом, тебе стены, печки, углы, дедом, прадедом,
1: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast. Yeah.